Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: you a new wild life in this new Wild West country. I'm wild and free! Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим! Ваш

Блеск, как после пасты Гоя. Жми на газ, не то нас догонят. Жизнь копейка для тех, кто живет для славы. Эти знаки не для нас, они для слабых. Я ищу то, что все мы ищем. Я ищу веру, без нее все мы нищие. Я уличный романтик.

0: passion, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Для моих колес это верный темп.

0: Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится. Ночью.
1: My God, she had blood all over her legs. The car was

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.